0: Азен, наша брига.
1: И далее слушаешь «Ютро» уз Кассандру на Рум-ФМу.